0: Бенсон.
1: Слушай классно.
2: Бенсон Бун, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Бенсон Бун.
0: Канал 7-7.
2: Бенсон Бун!
1: Само хитови. I'm sorry.